0: Capital Summer Party. Old School Session. Solo su Radio Capital.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».